Люди Ямачева, я побыла на личном концерте в окрестной ручной школе вчера в Радворью. 8 годин я на штуцы, едначе меньше, но по наподжуе чеше.